0: Ходила. Я с ним не раньше, кто-то там... Прокрестный генерал Максим Дракайт. Ничего бы по третьим текстам.
1: Contesta Jesús, y si quiero que él permanezca aquí hasta que yo venga,